0: ready for transmission.
1: Для любителей танцевальной музыки студия Эхо Планеты предлагает новый сборник
2: Планет Хитс.